0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метавари Немунджо.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио «Овози Тоджик».
2: Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. В Душанбе пройдет фестиваль дружбы Таджикистана и Кореи. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. И начнем с главного. Сегодня, 15 июня, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял во Дворце нации председателя Совета Ассоциации предпринимателей Катара и председателя Совета директоров группы компании «Файсал Холдинг» шейха Файсала Ибн Касима Аль-Тани. На встрече были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей с Ассоциацией предпринимателей Катара и группой компании «Файсал Холдинг». Особое внимание было уделено привлечению инвестиций для реализации важных инфраструктурных и производственных проектов в приоритетных секторах экономики Таджикистана. Внимание сторон также было сосредоточено на вопросах наращивания двухсторонних связей в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, гидроэнергетики, финансово-банковской деятельности, а также образования, здравоохранения, туризма и развития современной инфраструктуры. Стороны условились продолжать совместные усилия по эффективному использованию имеющихся в этих направлениях возможностей. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года за номером 1184 учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области воды. Учреждение Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является логическим продолжением международных инициатив Таджикистана в водной сфере и берет свое начало от дальновидных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Следует отметить, что на протяжении более двух десятилетий глобальные инициативы Таджикистана получили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вносят значительный вклад в решение глобальных проблем, связанных с водными ресурсами, а также в сохранение ледников. К числу инициатив нашей страны относится провозглашение на мировом уровне Международного года пресной воды, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международного года сотрудничества в области водных ресурсов 2013 год, Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международного года сохранения ледников 2025, а также Международного десятилетия действия по наукам и криосфере 2025-2034 годы. Кроме того, по предложению Таджикистана, начиная с 2025 года, 21 марта ежегодно отмечается как Всемирный день ледников.
5: Следует отметить, что сегодня международная конференция высокого уровня «Душанбинский водный процесс» занимает особое место среди мировых форумов и рассматривается как международная платформа для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами. В этом контексте учреждение международной премии президента Республики Таджикистан

нервной продукции. В ходе заседания 11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав новой организации и других участников туристического рынка. Но руководителем ассоциации избран Умед Саидов. По его словам, создание такой структуры является важным шагом на пути консолидации потенциала туристической отрасли и формирования единой площадки для дальнейшего развития туризма. И переходим к другим новостям. Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе с 17 по 18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. В предыдущие годы уже проводились аналогичные фестивали, которые включали в себя знакомство с корейской культурой, традициями, современными направлениями искусства и творчества. Мероприятия знакомили посетителей с традиционной корейской культурой, включая национальную одежду, народные игры, творческие мастер-классы и демонстрацию корейских товаров и искусством каллиграфии. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Кореи были установлены 27 апреля 1992 года. По состоянию на 5 июня в Таджикистане с площади 31 480 гектаров собрано 111 тысяч тонн зерновых культур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. В 2026 году зерновые культуры в Таджикистане были посеяны на площади 293 тысяч 700 гектаров. Из них под пшеницу выделено 196 тысяч гектаров. На сегодняшний день пшеница убрана с площади 25 тысяч 400 гектаров. В целом урожай составляет 92 тысячи 712 тонн, а средняя урожайность 40 центнеров с гектара. Зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза считаются повседневными продуктами питания населения Таджикистана. Поэтому Министерство сельского хозяйства старается увеличить выращивание таких культур в стране, чтобы жители страны были обеспечены натуральной и полезной продукцией. По состоянию на 5 июня садоводы страны собрали 15,5 тысяч тонн урожая, из которых 29 тонн виноград, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Началась уборка винограда сортов Хисори, Теспазак и Зарифи. Они в основном выращиваются в Гисарской долине и южных районах. Эти сорта винограда отличаются от других сортов формой и цветом. Сегодня виноградары страны, помимо обеспечения потребительского рынка, занимаются также хранением, экспортом и сушкой винограда. В целях развития сферы принята программа развития садоводства, виноградарства и цитрусоводства в Республике Таджикистан на 2025-2029 годы. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Страны мира сталкиваются с растущим распространением трансграничных болезней животных, которые представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, торговли и продовольственной безопасности. Об этом говорится в материалах продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, ФАО. Среди наиболее опасных заболеваний специалисты называют африканскую чуму свиней, ящер, высокопатогенный птичий грипп, а также новосветского винтового червя-паразита, который вновь был выявлен на территории США. По данным ФАО, ускорение международного перемещения людей, животных и товаров способствует тому, что подобные угрозы пересекают государственные границы быстрее, чем когда-либо прежде. Это создает дополнительную нагрузку на национальные системы ветеринарного контроля, повышает риски для глобальной продовольственной безопасности. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать
предупреждением о последствиях

сокращение глобальных расходов на здравоохранение. Как передает Репорт, об этом пишет Финанс Таймс. Как отмечает директор программы Совета по международным отношениям Томас Болики, нынешняя вспышка развивается на фоне ослабления международных институтов здравоохранения. По его словам, специалист обладает необходимыми знаниями для реагирования на подобные угрозы. Однако системы и общественная поддержка, обеспечивающих их работу, стали менее устойчивыми, чем раньше. Болики также отметил, что после пандемии COVID-19 усилилось недоверие к общественному и глобальному здравоохранению, что ухудшило готовность мира к новым кризисам. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио ОВОЗе. Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Политика, экономика, социальная жизнь, климат и экология. Цикл передач, интервью и бесед на актуальные темы дня. Передача «Стратегия» на канале ОВОЗИ. На канале ОВОЗИ. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму.

0: Проблема терроризма и экстремизма в современном мире является одной из самых актуальных. В настоящее время противодействие терроризму и экстремизму не является задачей одной страны, а представляет собой проблему поистине мирового масштаба. В конце 20-21 века мир столкнулся с ростом экстремизма и терроризма, оказавшись совершенно неподготовленным ни с точки зрения практической, ни с позиции теоретического понимания этих явлений. Послушаем мнение заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.
1: Стратегии по противодействию экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан и сотрудничеству государственных органов и международных организаций. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральная Ассамблея призывают государства-члены консолидировать усилия на всех уровнях для предотвращения дальнейшего распространения насильственного экстремизма, соблюдая при этом обязательства по международному праву. Продвигая национальную стратегию по противодействию экстремизму и терроризму, Таджикистан вносит свой вклад в дело поддержания мира и безопасности. Я рад тому, что контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций участвовало в разработке этого значимого документа и совместно с правительством Таджикистана представило его на брифинге высокого уровня в Нью-Йорке в апреле 2022 года. Показательно, что эта стратегия выходит за рамки традиционных мер безопасности в борьбе с терроризмом, делая упор на вовлечение всего общества в эту борьбу, а также на вопросы образования и обеспечения прав человека. Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций сотрудничает с Республикой Таджикистан по ряду приоритетных направлений. Вот несколько примеров. С 2022 года Таджикистан участвует в контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии, осуществляемой в рамках совместного плана действий с целью противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. Контртеррористическое управление совместно с другими структурами ООН помогало Таджикистану в репатриации, реабилитации и реинтеграции его граждан в рамках глобальной рамочной программы ООН по возвращению граждан третьих стран из Сирии и Ирака. Мы сотрудничаем в вопросах защиты уязвимых объектов от террористических атак, внедрения систем предварительной информации об авиапассажирах и записи регистрации авиапассажиров, а также предотвращение и пресечение незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений и их поставок террористам.
0: На начало 21 века в мире действовало около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы. Разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Поэтому важно принятие совокупности мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Республика Таджикистан рассматривает борьбу с терроризмом как важнейшую задачу обеспечения своей национальной безопасности и всего мира и выступать за дальнейшее усиление взаимодействия на данном направлении. В одном из своих выступлений, касающихся данного вопроса, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что основное внимание должно быть направлено на профилактику терроризма и экстремизма, предотвращение случаев присоединения граждан страны к террористическим и экстремистским организациям и движениям, а также на возвращение сбившихся с пути лиц на родину. Лидер нации добавил, что ликвидация источников финансирования терроризма, в том числе незаконного оборота наркотиков, также является важным фактором достижения прогресса в борьбе с этими преступлениями. И сказал, что в предстоящие 2-3 года ситуация в мире станет еще сложнее. Это требует того, чтобы вооруженные силы страны, в частности подразделения пограничных войск, находились в постоянной готовности. Таджикистан обеспечивает не только свою безопасность, но и безопасность региона, постсоветских и даже европейских стран, являясь щитом на пути распространения наркотиков, оружия, терроризма и экстремизма, незаконной миграции. А вот что сказал об этом профессор Шамолов.
2: Существует, вы сами видите, какие проблемы. Последние события на Украине. Проблемы, которые существуют на Ближнем Востоке. Что творится вообще? Что творится в Европе? Это говорит о том, что да, вот этот мир, который существует, очень хрупкий он. Надо беречь этот хрупкий мир. А тем более, мы знаем, что себя представляет война. Как дорого стоит мир, процветание, развитие. Конечно, наш народ больше никогда не пойдет на эти. Но, тем не менее, со стороны мировых сверхдержав, со стороны региональных игроков, которые играют на шахматной доске Центральной Азии, развалить любую страну, и особенно вот эту хрупкую демократическую основу, если быть извне, народ встает против вот этого. А изнутри это они делают очень ювелирно, очень хитро, очень коварно. Поэтому и всегда президент говорит, что мы должны быть готовы ко всем провокациям. И самое главное, политическая стабильность, которая у нас существует, будет нас сохранить и бороться против всякого радикализма, именно что псевдоислам, который они вообще не понимают, что себя представляют. Там нету никакой человеческой души, там нету никакой веры.
3: Там не идеи.
2: Там нету никаких... Там только деньги... Кровь. Это две вещи, которые играют свою роль. Поэтому каждый наш гражданин, каждый сограждане нашей республики, нашей страны, независимо от какого бы национальности ни были, они все равноправы перед нашими законами. Эти права храняются в нашей Конституции. И именно будущее развитие нашей страны связано с демократическим преобразованием и светским государством. Будут вот эти ценности реализоваться, будут эти ценности защищаться со стороны нашего народа, дальнейшее развитие будет у нас в республике. Поэтому я тоже призываю наш народ, призываю наших соотечественников, чтобы они любили эту страну, ценили то, что у нас есть. Свобода в рамках закона, в рамках Конституции. Это надо ценить, потому что это нечто такое дорогое. Ценой жизнью нескольких сот тысяч мы получили это. А это надо сохранить, а это надо беречь во имя процветания нашей страны, отчизни, и во имя, чтобы наши дети жили в хорошем, прекрасном Таджикистане.

Борьба с терроризмом в Таджикистане ориентирована на выявление, предупреждение, пресечение противоправных действий, неотвратимость наказания за любое преступление и на защиту прав каждого гражданина, на личную безопасность, независимо от национальности, гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений. Первый важный закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом был утвержден президентом Республики Таджикистан еще в 1999 году. Целью закона Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом является реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом, реализация международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с терроризмом, правовое регулирование отношений, связанных с борьбой против терроризма, формирование у населения республики отношений нетерпимости к терроризму, выявление, предупреждение и пресечение террористической деятельности, установление причин и условий порождающих терроризм. Ход истории показал правильность и своевременность внесения изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом.

0: Сегодня обстановка в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и Афганистане остается напряженной. Следовательно, необходимость периодически редактировать закон, направленный на борьбу с экстремистскими террористическими проявлениями, весьма актуальна. Согласно данному закону, статья 7, субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, в том числе обеспечивающими собственную антитеррористическую безопасность в пределах компетенции, определяемой Конституцией Республики Таджикистан и настоящим законом, являются следующие органы: Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство обороны Республики Таджикистан, Национальная гвардия Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан.
1: Закло, сотрудник Министерства изучения проблем стран Азии и Европы, Академии наук Республики Таджикистан. Относительно того, что касается терроризма и экстремизма, следует отметить, что согласно указу президента Республики Таджикистан, уже 2016 года действует стратегия, национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мы все прекрасно понимаем, что проблема терроризма и экстремизма на сегодняшний день – это чума 21 века. И Республика Таджикистан, как одна из стран мирового сообщества, активно вкладывает свои усилия и ведет борьбу с этим злом. Чтобы воспитать молодежь в духе патриотизма, я думаю, что в последнее время и правительство страны, и городская мэрия в этом плане проводят очень много работы, уже сделали. Открываются спортивные секции, развлекательные места, где молодежь может проводить свое время. Проводятся чемпионаты, проводятся различные мероприятия, где до них доводится суть того, что то, что мы достигли, страна достигла за такой период времени, мы должны это защитить и сохранить. Воспитание молодежи еще исходит от семьи. Если семья благополучная, если семья образованная, то они уже сами вкладывают вот в своих детей то чувство патриотизма. Родина же начинается, потому что семья – это ячейка общества. Если человек, он грамотный, образованный, соответственно, он будет вести себя по-другому.

0: Закон Республики Таджикистан о противодействии терроризму был принят 23 декабря 2021 года и устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, методов ликвидации последствий акта терроризма в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Республики Таджикистан. Эти законы и дополнения к ним являются свидетельством того, насколько серьезно наше правительство подходит к вопросу о терроризме и экстремизме и принимает все необходимые меры для предотвращения этих негативных явлений. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию комментарий Сангинова Нарзулоза.
1: Как известно, мировое сообщество находится под воздействием различных вызовов и угроз, основными из которых считается международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другие. Все эти угрозы, в частности, и оказывают влияние и на Республику Таджикистан. В этом плане противодействия вот этим всем вызовам и угрозам Республика Таджикистан также наряду с другими членами, другими государствами участвует вот в этой борьбе и вот в этом противодействии. Как вы знаете, Республика Таджикистан одна из первых в мире, можно сказать, приняла национальную стратегию по борьбе, по противодействию терроризму, экстремизму и план ее реализации. На основании вот этой стратегии в стране реализуется ряд мероприятий. В рамках вот этой стратегии здесь прошла международная конференция высокого уровня. В этой конференции с содержательным докладом выступил основатель мира и национального согласия, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Мулей Рахмон. На самом деле это, можно сказать, крылатые слова лидера нации. Об этом он не раз говорил. Очень четко было высказано и определено, что терроризм и экстремизм по своей природе не признают ни государств, ни религии, ни границ. Для них все. Только они ради своих интересов, ради материальной заинтересованности, в первую очередь, совершают террористические акты. Терроризму и экстремизму ни одна страна самостоятельно не может добиться успеха. Здесь нужно, чтобы все страны консолидировали свои усилия. И в этом случае можно достичь положительных результатов в этой борьбе. В целом, реализации всех этих мероприятий, которые смотрены в рамках национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, позволит Республике Таджикистан обеспечить безопасность Республики от вот этих всех происков террористических и экстремистских групп, а также вложить свой вклад в обеспечение региональной безопасности на всем пространстве Центральной Азии.

терроризм и экстремизм не признают ни границ, ни государств. Поэтому наши дни террористические экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие. Религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития и конфликты, даже противостояние цивилизации, пояснил глава государства на международной конференции высокого уровня. Лидер нации также подчеркнул, что вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь причистым именем ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. Порочение ислама, последователи которого составляют более 1,5 миллиарда населения земного шара и вносят заметный вклад в развитие современного мира, может привести к опасным последствиям. Следовательно, для пресечения исламофобии необходимо расширить атмосферу доверия, толерантности и взаимопонимания между обществом и цивилизациями, что увеличивает возможности для противодействия современным угрозам и вызовам. В этой связи я неоднократно отмечал, еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии. Террорист, он и есть террорист. Он никогда не может быть своим или чужим, умеренным или неумеренным. Глобальный характер угрозы терроризма и экстремизма настоятельно требует выработки и принятия единых общепринятых норм и подходов к этим двум понятиям, резюмировал лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон.

0: Как всегда по понедельникам мы говорим о воде. Фраза «вода дороже золота» впервые появилась в Африке. Так утверждают бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. Планета Земля на 2/3 покрыта водой. Воды на Земле куда больше, чем нефти, золото и всех остальных ценных ресурсов вместе взятых. И тем не менее, уже сейчас от острой нехватки воды страдает около 1 000 000 000 человек. Фраза «вода дороже золота» становится все актуальнее теперь не только в Африке, но и в Европе. Жители Франции забили тревогу из-за значительного увеличения счетов за потребление воды, сообщает телеканал «Франс 3». По информации телеканала, скачок связан с тем, что выросли цены на энергоресурсы. Журналисты пояснили, что системы водоочистки потребляют много дорогого электричества, а также повысились цены на сырье вроде хлора и активированного угля. Один из местных жителей в интервью телеканалу рассказал, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11% по сравнению с 2021. Как отметил генеральный директор Центра информации о воде Малерис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,5 евро, 1 евро в день на семью. В некоторых местах тарифы выросли, причем повышение составило от 5 до 60%. Накануне глава парламента фракция национального объединения Марин де Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году. Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о водных инициативах Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в науку международных отношений такое понятие, как «водная дипломатия», в котором аккумулируются все последующие инициативы и идеи относительно использования водных ресурсов в мире. Все глобальные инициативы Таджикистана, такие как Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, Международный год чистой воды 2003, Международный год водного сотрудничества 2013 и Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы внесли весомый вклад в сферу международных отношений. Все эти инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и многофункциональной платформы по обсуждению, поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Авторами всех этих глобальных водных инициатив является президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, который своими конструктивными идеями в сфере международного водопользования повысил международный имидж не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Как отметил глава государства Таджикистан, вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс. В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличивается многократно. Поэтому формирование конструктивного водного диалога, развитие водной дипломатии может создать условия для долгосрочного партнерства между странами, деле водопользования и предотвратить будущие водные конфликты. Таджикистан во главе с нашим президентом Эмомали Рахмоном, уверенно демонстрируя политическое лидерство и одновременно свою ответственность, создает условия для дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных сторон, особенно мировых политических лидеров, принятия и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использование. Международная группа «Друзей по воде», инициированная Таджикистаном, сегодня объединяет около 50 стран-членов и вносит позитивный вклад в обсуждение водных проблем и принятие соответствующих решений в рамках ООН и других международных организаций. Благодаря особой заслуге президента Эмомали Рахмона, Таджикистан позиционирует себя сегодня как важного глобального игрока в решении водных проблем на мировом и региональном уровнях. За годы независимости Таджикистан во главе с лидером нации Эмомали Рахмоном способствовал справедливому и братскому распределению водных ресурсов всем своим соседям, так как в нашей стране аккумулировано около 60% водных резервов Центральной Азии. Ощущая свою глобальную ответственность за судьбу региона Центральной Азии, Таджикистан выступил соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух миссий – представляющих платформу для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. Исходя из вышесказанного, с большой ответственностью можно заявить, что предложенные нашим президентом водные инициативы и поддержание их на международном уровне повысили не только имидж Таджикистана, но и его лидера Эмомали Рахмона в глазах мирового сообщества. Эти инициативы положительно повлияют на дальнейшее сотрудничество и реализацию водной дипломатии в мире.
1: Меня зовут Елена Зибер, компания PDM Zibir из Германии. Я также являюсь руководителем форума регионального German Water Partnership. Это германское водное партнерство, потому что Таджикистан является центральной страной Центральной Азии. В Германии все очень интересуются положением именно водного ресурса Центральной Азии. И в Таджикистане ресурсы довольно-таки большие водные, и германское водное партнерство готово тоже сотрудничать и отслеживает, конечно, ситуацию вот по отношению к воде, к какой-то модернизации имеющихся систем здесь.
2: Как вы, находясь в Германии, оцениваете вот действия нашего Таджикистана именно по водным вопросам?
1: Я считаю, что в последнее время очень много стало интересных продвижек именно в направлении модернизации систем. Я говорю сейчас о питьевой воде, потому что это моя тема. И я считаю, что, конечно же, можно сделать намного больше. Например, не просто финансировать через какие-то международные банки, институты, все проекты, которые готовятся, но и ввести в страну вот это ноу-хау, чтобы оно осталось в стране, и чтобы уже локальные компании, фирмы могли участвовать и полноценно реализовывать эти проекты. Поэтому я думаю, что вот со стороны немецкого водного партнерства мы с удовольствием поддержим в отношении ноу-хау, введение в страну технологий, обучение специалистов здесь.

воды, как вы знаете, в свое время. Сколько она будет стоить, еще неизвестно. И будущее за водой. И как мы будем распоряжаться нашими водными ресурсами, будет зависеть будущее государства. Российского, и таджикского, и всех государств мира. От этого будет зависеть и санитария, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и многое-многое другое. Поэтому этому вопросу надо уделять повышенное внимание. И спасибо Таджикистану, что этот вопрос является одним из его приоритетов. Благодаря также инициативе и уважаемому господину президенту.

президента Таджикистана Эмомали Рахмон на сегодняшний день является общепризнанным и влиятельным мировым политическим лидером, который способен не только определять повестку международной политики, но и решать насущные глобальные вопросы. Такого же мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в прошлом году побывал в нашей стране и был впечатлен водным потенциалом Таджикистана. Он дал высокую оценку мировым инициативам президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с началом международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Первый, как главный инициатор принятия нового международного десятилетия, выступил президент Республики Таджикистан, который официально открыл новое водное десятилетие. Он дал старт реализации на всей планете еще одной инициативы Таджикистана. Также важно отметить, что 20-22 июня 2018 года в Душанбе была организована конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы благодаря глобальным инициативам президента Эмомали Рахмона. В ближайшей перспективе будет реализовано множество международных проектов, нацеленных на улучшение доступа людей к воде, особенно в густонаселенных странах Африки и Азии, Латинской Америки.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тоджик» в информационном пространстве Фархорского района.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Новости на канале «Оазис Таджик». Ознакомьтесь с анонсами. О международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. В Душанбе пройдет фестиваль дружбы Таджикистана и Кореи. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года за номером 1184 учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области воды. Учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является логическим продолжением международных инициатив Таджикистана в водной сфере и берет свое начало от дальновидных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Следует отметить, что на протяжении более двух десятилетий глобальные инициативы Таджикистана получили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вносят значительный вклад в решение глобальных проблем, связанных с водными ресурсами, а также в сохранение ледников. К числу инициатив нашей страны относится провозглашение на мировом уровне Международного года пресной воды, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международного года сотрудничества в области водных ресурсов 2013 год, Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международного года сохранения ледников 2025, а также Международного десятилетия действия по наукам и криосфере 2025-2034 годы. Кроме того, по предложению Таджикистана, начиная с 2025 года, 21 марта ежегодно отмечается как Всемирный день ледников. Следует отметить, что сегодня международная конференция высокого уровня «Душанбинский водный процесс» занимает особое место среди мировых форумов и рассматривается как международная платформа для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами. В этом контексте учреждение Международной премии президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Таджикистана как ключевой страны в решении водных вопросов на глобальном уровне. Национальная ассоциация туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение было принято на заседании представителей туристической отрасли республики, состоявшемся в Душанбе. В мероприятии приняли участие руководство Комитета по развитию туризма, представители туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, а также производители сувенирной продукции. В ходе заседания 11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав новой организации и других участников туристического рынка. Но руководителем ассоциации избран Умет Саидов. По его словам, создание такой структуры является важным шагом на пути консолидации потенциала туристической отрасли и формирования единой площадки для дальнейшего развития туризма. И переходим к другим новостям. Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе с 17 по 18 июня. Цель мероприятия

0: По состоянию на 5 июня в Таджикистане с площади 31 480 гектаров собрано 111 тысяч тонн зерновых культур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. В 2026 году зерновые культуры в Таджикистане были посеяны на площади 293 700 гектаров. Из них под пшеницу выделено 196 тысяч гектаров. На сегодняшний день пшеница убрана с площади 25 400 гектаров. В целом урожай составляет 92 712 тонн, а средняя урожайность 40 центнеров с гектара. Зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза, считаются повседневными продуктами питания населения Таджикистана. Поэтому Министерство сельского хозяйства старается увеличить выращивание таких культур в стране, чтобы жители страны были обеспечены натуральной и полезной продукцией. По состоянию на 5 июня садоводы страны собрали 15,5 тысяч тонн урожая, из которых 29 тонн виноград, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Началась уборка винограда сортов Хисори, Теспазак и Зарифи. Они в основном выращиваются в Гисарской долине и южных районах. Эти сорта винограда отличаются от других сортов формой и цветом. Сегодня виноградары страны, помимо обеспечения потребительского рынка, занимаются также хранением, экспортом и сушкой винограда. В целях развития сферы принята программа развития садоводства, виноградарства и цитрусоводства в Республике Таджикистан на 2025-2029 годы. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Страны мира сталкиваются с растущим распространением трансграничных болезней животных, которые представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, торговли и продовольственной безопасности. Об этом говорится в материалах Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, ФАО. Среди наиболее опасных заболеваний специалисты называют африканскую чуму свиней, ящер, высокопатогенный птичий грипп, а также новосветского винтового червя-паразита, который вновь был выявлен на территории США. По данным ФАО, ускорение международного перемещения людей, животных и товаров способствует тому, что подобные угрозы пересекают государственные границы быстрее, чем когда-либо прежде. Это создает дополнительную нагрузку на национальные системы ветеринарного контроля, повышает риски для глобальной продовольственной безопасности. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать предупреждением о последствиях сокращения глобальных расходов на здравоохранение. Как передает репорт, об этом пишет Finance Times. Как отмечает директор программы Совета по международным отношениям Томас Болики, нынешняя вспышка развивается на фоне ослабления международных институтов здравоохранения. По его словам, специалисты обладают необходимыми знаниями для реагирования на подобные угрозы. Однако системы и общественная поддержка, обеспечивающих их работу, стали менее устойчивыми, чем раньше. Болики также отметил, что после пандемии COVID-19 усилилось недоверие к общественному и глобальному здравоохранению, что ухудшило готовность мира к новым кризисам. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час.
1: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

Мир дому твоему. Таджикистан. Таджикистан. Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. Мир дому твоему. Таджикистан. Таджикистан.

0: Уважаемые слушатели, в очередной передаче «Мир дому твоему, Таджикистан» мы пригласили поэта, писателя, переводчика Саида Сангина. У нас представилась такая возможность, мы пригласили этого замечательного человека к нам в студию и хотим сегодня с ним поговорить. Саид Сангинович, добро пожаловать. И начнем с того, чтобы вы, как литератор, ответили на такой вопрос. С чего начинается мир? Вот даже элементарно мир в каждом доме. Мир состояния все-таки.
1: Мир состояния, да. Ну, мир состояния везде, и в доме, и между соседями, и между государствами, народами. В основном, по моему пониманию, это зависит от взаимопонимания. Когда есть понимание противоположной стороны, тогда можно и прийти к какому-то согласию. Я так понимаю, что понимание самое главное в отношениях и между людьми, и между народами и государствами – это взаимопонимание.
0: Всегда было так, что поэты и писатели были как-то летописцами своего времени. А вы у нас такой поэт, как, скажем, многостранный. Это в смысле от слова, что много стран вы и жили и в Таджикистане, и в Казахстане, и... Я так поняла, какое-то время и были и в России,
1: да,
0: и в Белоруссии. Вы имели возможность быть именно свидетелем событий, происходящих в последнее время во многих странах. И вот главная тенденция вот сегодняшнего дня, почему так неспокоен сегодняшний мир?
1: Ну, мир со своего основания, как говорится, всегда был неспокойным, если так можно сказать, потому что по всей истории человечества проходит это какие-то завоевания, какие-то объединения, какие-то образования новых государств и все такое. Другое дело было, что тогда мир слишком был широким, меньше было населения, народа. С веками это все, значит, увеличивалось, население, с веками наша вот земля стала как бы тесно и в том плане, что сейчас очень развита информационная система. Сейчас, скажем, если где-то кого-то двух человек убили в каком-то городе США, скажем, или же в другом конце, или в Китае, или где-то, тут же об этом узнает весь мир. Угу. Вот, значит, вот такая глобальная, как бы глобализация единения вот всего человечества не дает, как говорил Саади, когда вот где-то какой-то один член общего тела заболевает, обязательно это сказывается на всем теле. Вот. И сейчас вот у нас именно вот такая ситуация, что вот эта информация, она как бы очень стала агрессивной. Угу. Все дело в том, что все вот эти вот неспокойствия возникают на почве какой-то информации. Где-то кого-то обидели по религиозному, по национальному признаку или еще что. Где-то выходят люди, которые хотят отомстить, хотят, в общем-то, справедливость какую-то установить. Вот. И это все приводит к конфликтам. Угу. Значит, вот на ваш вопрос, да, конкретно, почему в последнее время вот как бы большая такая напряженность, да, создалась на планете, вот в мире. Ну, значит, наверное, это все-таки всплеск у всех народов к какому-то самосознанию. Угу. Ни один народ и ни один человек не хочет быть ниже, хуже другого. И когда, например, выходит, вот, что экстремисты какие-то, там террористы появляются, это же не только же, скажем, на почве вот, религии, скажем, исламские там террористы. Терроризм существует давно. И, ну, особенно, помним, он начал развиваться с конца 19 века, когда покушения вот, на русских царей были, бомбами взрывали себя там народовольцы, там другие. Другие какие-то искатели правды. Потом это все, значит, перешло вот в 20 веке, уже распространилось так вот на такие освободительные движения народов. скажем, вот ирландцы, Северная Ирландия, Белфаст там с Лондоном не ладили, там тоже террористы свои есть. В общем, терроризм не имеет национальности. То, что касается в вот данный момент именно акцента на терроризм исламский, это тоже своего рода протест, борьба. Значит, или поймут в мире, что надо разговаривать языком другим и не ставить другие религии или другие народы ниже каких-то других, не надо делить людей на черных, на белых, на мусульман, христиан, буддистов, юдистов и там и других. Поэтому вот пока будут различия, будут противоборства, я так думаю.
0: То есть надо убрать программу самоуничтожения, и вот все-таки везде же люди одинаковые. Вот вы были в разных странах, да? Все-таки каждый человек хочет, чтобы у него сначала в доме было спокойно, в городе было спокойно, в стране. И ничего, в принципе, такого огромного и не нужно. Нужно, чтобы было вот хутирджами, как у нас у таджиков говорят, чтобы мы не беспокоились за своих детей.
1: Покой, чтобы был какой-то покой. Спокойствие, да. Вот, значит, все, вот, когда начинаются на бытовой почве вот такое разногласие между народами идет, обычно люди как? Они все глазами и ушами, да, воспринимают. То есть человека видишь, нормальный, опрятный вид, какой бы там внешности он, какой бы там расы он не был. И все это. Когда с ним заговариваешь, чувствуешь его культуру, чувствуешь, что человек образованный. Он, есть у вас язык, соприкасающий единый, или вы на русском говорите, или вы на фарси говорите, или вы на английском говорите, если вы друг друга понимаете, значит, у вас возникает как бы сближение. Или даже если какого-то такого прямого сближения не будет, вы в уважении остаетесь друг с другом. Очень трудно людям сходиться, когда они не понимают друг друга, когда они разговаривают на разных языках. Вот многие беды и наших мигрантов от того, что они плохо знают русский, не могут общаться, это служит как бы вот почвой для того, чтобы в основном это не культурно, ну не на высших слоях это все идет. Это все идет внизу, в массах. Там тоже народ какой-то необразованный, скажем, он местный, ему как бы прельщает его все это самое, что вот он знает хорошо этот язык, тонкость это его родной язык. И он хочет, чтобы вот тот приезжий сиюминутно мог так же адекватно, так же стопроцентно общаться,
0: его
1: принять его язык и его ментальность, принять, правильно говорите, и стать похожим на него. Но это же невозможно, правильно?
0: Это Сарутак, Ангур и Узум, притча.
1: Да, Джалалудина, вот Балхи Руми. Действительно, да, вот это такая притча, что это, то есть, как это важно общение, знание языков. В свое время славяне первые, скажем, соприкасались с германскими племенами чехи, они назвали немцев немцами. От слова «немой».
0: Немой, непонимающий.
1: Немой, то есть непонимающий, немой. То есть человек, и потом это пошло на все, во все славянские языки вошло, человек, который не владеет языком другого народа, для того народа является немым.
0: Да, немым.
1: Ну, вот поэтому вот сейчас и политика нашего президента, и во всем мире, в общем-то, и сознание у людей такое, скажем, вот постсоветское пространство, обязательно знать русский, английский и свой родной язык. Это самое главное, вот, ведь в развитии человека. Если человек, какой бы национальности ни был, он знает свой родной язык хорошо, и, кроме того, знает, скажем, в первую очередь, чтобы на мировом уровне это английский, ну и с русским языком его будут понимать где-то 500 000 000 человек на планете. Это
0: большой плюс. Да. Ну и потихонечку тогда перейдем уже к вам и к вашему творчеству. Я тут со своим уважаемым слушателем хочу сказать, что в поэтическом сборе «Поэт года», выпущенный российским изданием «Москва», 2015 году поэт Саид Сангин так писал о себе. Поэт-любитель, родился в Таджикистане, вырос в Казахстане с 6 до 17 лет. Был воспитан русской женщиной с украинской фамилией Мирошниченко. Моя мама Люба. Диплом филолога получил не так давно. До этого был и прорабом-строителем долго, шахтером 3 года, старателем 9 лет, художником-оформителем. Романтик, женат, имеет 4 взрослых детей, у всех высшее образование. Пишу давно, но единственный сборник стихов издал в 2011 году. Вот такая автобиографичная надпись. Коротко, и все так ясно и неясно. Почему так получилось, что вы родились в Таджикистане, выросли в Казахстане и были воспитаны русской женщиной?
1: Судьба. Дядя родной мой по матери, брат мамы, с очень такой трагичной судьбой. Сафаров Имом звали его покойного, он ушел уже из жизни. Во время войны попал в плен к немцам. Потом так получилось, что те, которые были в плену, еще сидели в лагерях советских. Угу. И вот человек, 18 лет ушедший из дома, в 40 лет только вышел из всех вот этих вот передряг, тюрем, остался без детей. Вот жена его, вот эта мама Люба, которая... И когда он приехал на родину, в Таджикистан, я был ребенком тогда, 5 лет. У меня еще сестренка была. Мама у меня лежала в больнице, больная была такая. И вот он, в общем-то...
0: Забрал.
1: Да, да, да, да. Он меня уговорил, отца, и меня на какое-то время, ему он сказал, что там на год, на два, ну, получилась воля жизни. Так что я пока не закончил среднюю школу в городе Жезказгани, Республики Казахстан. Я обратно не смог вернуться на родину. И вот так вот волей судьбы я учился в русской школе с первого класса. И в нас, в нашем поселке, вот в этом городке, значит, в одном классе из 36 человек учились представители 20 национальностей. Так что вот этот интернационализм, вот это вот то, что я вот себя осознавал частицей какого-то другого народа, это зародилось во мне еще тогда в детстве. Мне было интересно, вот откуда я появился, где моя родина, в общем, какую историю имеет мой народ. И когда я потихоньку начал себя осознавать и стал читать книги, стал интересоваться историей своего народа, я понял, что, в общем-то, есть чем гордиться мне. И есть великие были в моей истории моего народа люди, такие как Авиценна, скажем, великий, Фирдауси, Рудаки и все вот эти гафизы. И поэтому или любовь какая-то гена, вот это вот персидская, что вот любовь к художественному слову, если она не могла выразиться на таджикском, так как я уже успел за это время забыть родной язык, и моим родным языком стал русским, стал проявляться вот через, проявляться через русский язык.
0: Но вы всегда чувствовали себя потомком этих великих поэтов?
1: Вот верите, наверное, да. Я, потому что вот эта вот любовь к художественному слову, это от них. Я много потом читал, не знал таджикский, значит, я читал переводы, там, Державина, Лепкина, Озерова, таких великих людей, как переводы были и Гумилёва Николая Степановича, и все такое о Востоке и восточное. И вот эта восточная культура, она завораживала меня, она как-то меня тянула в каких-то мир чудес, вот всех этих сказок, Синдбадов и «Тысячу одной ночи», и все это, и все вот это вот все это послужило какой-то основой, наверное, для того, что я вот вдался именно вот в писательскую такую поэтическую деятельность. Я всегда писал и всегда считал, что ну, не стоит это как-то обнародовать, публиковать. Я изливал свою душу, все, как вот есть такое выражение, ложить в стол. Наверное, вот так вот оложил свои тетрадки куда-то. Думал, ну, когда-нибудь интересно будет вот через годы почитать. И, в общем-то, не претендовал на лавры популярного там писателя или поэта. А потом так вот случайно получилось, что мои тетрадки попали в нужные руки, и люди, понимающие в этом деле, преподаватели Таджикско-Славянского университета, Спектор Александра Леонидовна, Русакова Марина Васильевна, они настоятельно начали с меня требовать, чтобы я все-таки издал эти свои стихи, опубликовал. И вот появились на свет в 2011 году моя первая книжка «Душа моя, Душанбе». Это мои стихи. Потом у меня была большая такая вот потребность в том, чтобы попробовать самому перевести вот наших великих классиков, так как я понимал, что переводчики в основном не знали персидского, таджикского языка и переводили по тем подстрочникам, которые им давали наши ученые. Ну, а я непосредственно, когда уже изучил хорошо язык, я стал понимать дословно в оригинале о чем. И вот эти мои переводы, пожалуйста, выразились в этой книге.
0: Да, я просмотрела вот перевод. Эта книга называется «Звезды Арианы». Я бы рекомендовала нашим слушателям обязательно почитать эту книгу великолепную, потому что здесь на одной странице идет оригинал на таджикском языке и перевод нашего гостя. И я хочу сказать, что перевод очень даже хороший, потому что... И вы еще, так я скажу, осмелились, да, потому что здесь Рудаки был, который, да, и Державиным переведен, и очень знаменитые стихотворения, которые были не раз переведены, и вот стихи Омара Хайяма, ну и перевод, скажу, очень хороший, очень доступный, очень близкий, потому что я так поняла, что вы, да, чувствуете, вот это надо все-таки
1: на
0: душой...
1: На свежих страницах они, да. Вот, пожалуйста, можете сопоставить, тут и оригинал, и тут, пожалуйста, вот перевод.
0: Тут надо именно кровью чувствовать этот язык, вот именно душой, сердцем, чтобы сделать такие хорошие переводы. Старайся не обидеть никого и никогда, огнем гнева не обжигай никого и никогда. Если хочешь вселенский покой обрести, не обижайся и не обижай никого никогда. Валя. Какие хорошие слова, да?
1: Вот, я могу Шахина вот прочитать, его почти никто не переводил, Шамсудина Шахина. И вот я перевел несколько его газелей, он более близкий к нашему, как говорится, времени, потому что... А, вот, смотрите. «Манкидар поиту кардам сари савдо иро, бохтандар сари савдо иту мло иро». «Пур зав кылави ширини ту асхотириман, фикри дарсу тамай лали халво иро». Вот стихотворение как получается на русском, смотри. «Как только тебе я объяснился в любви, тут же я потерял сам и звание муллы. Затмила мечта о твоих сладких губах, мысли об учении и даже о вкусе халвы. Хоть на миг ты край чадры своей подними, чтобы успел я глаза твоей красотой напоить. Я благодарен Богу, что на дверь твою указал и назначил меня хозяином достойным твоим. Любовью красноречию известен Шахин, и все о сладких твоих губ его читают стихи».
0: И все-таки как же стихи рождаются? Когда они рождаются?
1: Стихи, они всегда витают над головой, над поэтом. Всегда они есть в этом воздухе, в этой атмосфере. Но не часто мы можем схватить, вот как говорится, жар птицу за хвост. Много для этого требуется какие-то вот условия такие. одиночество, например. Например, тишина. Ну, возможно, ночь, когда все спят, а ты в своих думах. Я, например, обычно, когда остаюсь один, я беру или читаю классика вслух. Читаю классика вслух, читаю. Потом перехожу на свои читаю, написанные до этого стихи. И потом у меня вот вроде бы я весь вхожу вот какой-то вот этот вот транс именно поэтичности, как бы соприкосновение, как говорится, с музой. И тут идут уже строки, идут какие-то строки. Они не все рифмеванные, они не все готовые стихи, но я их быстро-быстро стараюсь писать. И потом они лежат, конечно, на другой день, еще, может быть, через какой-то день. Я прихожу снова к ним, я начинаю их перелистывать, и потом их ввожу в форму уже нормальную, именно какую требуется для того, чтобы оно назвалось стихотворением. И вот так рождается произведение.
0: Что вас волнует больше всего?
1: В смысле, как волнует? В чем?
0: Волнует, чтобы отобразить это в стихах.
1: Ну, вы понимаете, в основном вот поэты, они все лирики. Uh-huh. А лиризм – это романтизм, это любовь. Основа всего – любовь. Особенно для поэта. Любовь – это может быть не только к женщине. Любовь к красивой природе. Любовь, может быть, к какому-то предмету. Вот, скажем, может человек из ясницы в любви цветку. Угу. Вот просто вот много же нашей газели есть, соловей и роза, и все такое. Хотя там вот под розой подразумевается, скажем, красавица, под соловьем сам поэт и все остальное. Любовь к Богу, любовь, вот именно любовь. Без любви не может быть поэта и не может быть, в общем-то, творчества. Вот главное, основное в человеке должно быть любовь. Потом любовь просто, вот скажем, к человеку. Вот как говорится, если хочешь, чтобы как относились к тебе, так же ты и относись к другим людям. Это изречение идет давно. Поэтому если вы любите и с любовью смотрите на чужого даже человека, когда-то где-то вот в любовь, этот человек это почувствует, и он никогда вам, по-моему, не нагрубит. Вот это вот надо любить Вселенную, надо любить Землю, надо любить всех тех и все то, что окружает нас. Угу. Это намного лучше, чем ненавидеть, я так считаю.
0: О чем вы сейчас пишете? Вот у вас есть какие-то задумки?
1: Да, конечно. Меня одна тема заинтересовала такая. Я пишу, конечно, стихи мои много есть в своей современном мире, о информационной войне и обо всех взрывах этих, и все это есть. Но еще вот сейчас вот для души я как-то мне попал в руки «Рубаёти халки», книжечка такая. Рубаи, наши вот таджикские рубаи, вот это вот народные. Я их читал с каким-то упоением, простой язык, простые чувства, простые понимания, и столько глубины.
0: Да, доступности.
1: И доступности, и глубины столько. И вот я увлекся этим, и сейчас, на данный момент, у меня уже накопилось на целую книгу, уже где-то около 200 вот этих рубаи я перевел на русский язык. И что самое интересное было, вот что они и на русском звучат неплохо. Дарлабаки общищтам обам доди, дастакма дароскардам себам доди, себам доди сурхусафедам доди, бе ах будай бача фребам доди. Угу. Вот смотрите, как это звучит по-народному на русском. Я у речки сидела, ты мне водицы подал, только ручку протянула, ты мне яблочко дал. Ты мне яблочко дал, красно-белое, а потом обманул, а потом обокрал. Вот такое вот. Вот, ну, значит, вот еще думаю, ну, какие.
0: Вообще интересно, когда человек является вот носителем. Я себя тоже к этой плеяде отношусь. Не знаю, душой таджичка, а язык вот русский, да? Ага. И вот получается действительно удивительные, интересные вещи.
1: Да, да, да.
0: Потому
1: да,
0: что
1: да.
0: мы чувствуем одно, а выражаем это совершенно на другом языке. Да. И получается такой синтез, вот как сейчас у вас.
1: Да, вот смотрите.
0: Фольклор таджикско-русский да. получается. Почитайте еще.
1: Ага. Азумаданат тозам еще до гидилиман. Аз рафтан ад мур чароги дилиман. Як дашти калон вошед нигоги ту кунам, то кандашава доги ту азим дилиман. Ты явился, день стал ясным, улетучилась тоска. Ты ушел, свеча погасла в сердце у меня. Так и глядела, как ты уходишь вдаль, пока тоска не посидела и печаль не покинула меня. Вот, в общем, вот такое, да, вот это вот рубль. Вот, если что, вот, может, будет возможность, я выпущу эту книжку. Я думаю, что читатель она своих обязательно найдет. Я по своей традиции, когда перевожу и оригинал привожу, и тут же привожу на смежной странице перевод, поэтому мои рубаи тоже так же будет. Их можно будет читать и на таджикском языке, и на русском.
0: И на русском. Вот. А вот ваши любимые, вот почитайте нам.
1: Любимая? Вы знаете, вот одна поэма у меня есть. Вот это действительно какое-то минуту сильного такого вдохновения, озарения было, что она на меня обрушилась прямо в одну ночь, понимаете? И уже в готовом почти виде. Я почти ее не поправлял и до сих пор не поправляю. Если хотите, я могу вот эту поэму прочитать. Называется эта поэма «Старая Чинара».

Однажды случайно я услышал, Чинара, легенду твою о давней любви. Так страстно ее ты ветру шептала, что ветер стонал и вздыхал до зари. Истома неведомая меня пеленала, забывшись под кроной могучей сидел. Картина былая в глазах оживала, это я в эпохе прошлой той пел. Дутар мой смеялся, дутар мой рыдал, голос мой юный мглу рассекал, птицей заблудшей кружил и парил, кого-то в ночи отчаянно будил, кому-то шептал, к Чинаре иди, разве не пылает сердце в груди, или держит тебя высокий дувал, или настигнет, боишься, отцовский кинжал. О, что для любви дувал и кинжал, миг заветный с любимым и жизни не жаль. Испуганной газелью она вышла из тьмы, в глазах ее блеск я увидел луны. Голос мой треснул, голос мой смолк, дутар мой любимый раскололся у ног. О, сердце, прошу, так не стучи, грудь молодую в клочья не рви. Будто мотылёк, опалённый огнём, в объятии она затрепетала моём. Упоённый восторгом её я ласкал, от сладостной муки млел и стонал. Нам шёлковая в ноги ложилась трава, скромно за тучку скрылась луна. И пламенем страстным мы оба полны слились воедино, как две капли воды. И забыла все на свете юная пере, кинжал и запреты девичьих поверий. Забыли мы время, религию людей, забыли законы, забыли судей. Что нам убогой земли суета, мы небожильцы теперь навсегда. Пусть нетерпеливая уже светит заря, пусть тревоги верная поблекла луна. Милая Чинара не шелестит и листвой, напрасно пытаешься укрыть нас с собой. Темная все ближе, надвигалась толпа, проклятие и ругань извергала она. Отец ее плакал, кинжалом грозил, но другую нам казнь Кази объявил. Тут за Чинарой майдан, где просторный стол был поставлен позорный. Нас грубой веревкой к столбу привязали, речь другим назидание сказали. Каждый в сторону нашу плевал и камень за камнем любовь убивал. Так в поле из камней сложилась гора, мазаром любви стала зваться она. Много воды с тех пор утекло, любовь же жива ханжам всем назло и помнит всех поименно живущих в ее долине Чинар влюбленных. Помнит она орды монголов, грозных сельджуков, разбойников своры, караваны купцов из разных краев, величия и крахи царских родов. Помнит она ржанье коней и крики ослов, оружие, звон и стук топоров. Но стана ее не коснулся никто, священный мазар служил ей щитом. Город огромный, из стекла и бетона, вырос в долине Чинары моей. И в вечной молитве застыли ладони из обугленных временем ее бывших ветвей. Молит она небо и в зиму, и летом город ее беречь и хранить, чтобы новые люди, озаренные светом, и в радость, и в горе умели любить, чтоб под тенью ее собирались за чаем пожилые в знойные дни. Ну, а ночами, ночами, ночами лишь влюбленные были одни.

0: Я зашел сегодня в гости к Есенину на чай. Из книги не очень толстой он мне стихи читал. Тихо розы бегут по полям. Я слушал, затаив дыхание, боясь глотнуть остывший чай. Он мне пел про свои свидания и про Персию, где никогда не бывал. Тихо розы бегут по полям. Но сегодня мы были там вместе, по Ширазскому бродили базару, улыбались рыжему Есенину персы, а меня за местного все принимали. Мы были в гостях у Лалы, зашли по пути к Шагане. Долго-долго мы там гуляли и лишь к утру возвратились в Душанбе. Тихо розы плывут по полям, синим светом Шираз осиянен.
1: Это какой синтез, да, вот есенинский, и по-есенински тоже написано. И вся эта картина, опять она всплыла, все вспомнили это знаменитое стихотворение, было очень приятно. У вас есть такая великолепная возможность вот обратиться к нашим соотечественникам, вот что бы вы им хотели сказать? Что бы вы хотели сказать вот нашему современнику?
0: Нашему современнику? У меня есть и поэтические послания к таджику, таджикистанцу. Так вот в двух словах могу сказать. Мои земляки, любимые мои таджикистанцы, не только таджики, я люблю все народы, населяющие эту прекрасную страну. Берегите друг друга. Вот что я хочу сказать. Берегите дружбу между близкими, между друзьями, между соседями. Дорожите, дорожите, пожалуйста, каждым днем. Ведь Омар Хайям и другие поэты наши все время говорили: цените вот дыхание вот этого глоток, цените мир, цените вот покой, который ценой каких-то потерей нам достался. И старайтесь, молодые особенно, старайтесь учиться. Учиться у продвинутых, у более сейчас сильных народов, чтобы стать наравне со всеми, не быть в прислугах, чтобы быть достойными в этом мире и чтобы уважали нашу нацию, нам надо быть вооруженными. Вооруженными как словами, умом, так же и делами, то есть знаниями, культурой. Мы должны уметь и руками что-то делать лучше других, и создавать какие-то шедевры и произведения, как художники, как, например, как поэты-писатели, как строители, как, скажем, химики, физики, математики. В любой отрасли, мой дорогой слушатель, в какой бы вот, ты ни был, не существовал, какую бы ты ни избрал для себя деятельность, я желаю тебе успеха. Я желаю, чтобы ты был, если не лучше всех, то чтобы не был ты хуже других. И дай Бог, дай Аллах вот, нам еще вот, долгое-долгое время мира и покоя, чтобы наша страна процветала, чтобы мы успели стать достойной, самодостаточной, сильной нацией.
1: Спасибо большое, уважаемые слушатели. Я еще раз напоминаю, у нас в гостях был русскоязычный поэт Таджикистана Саид Сангин.

«Мир дому твоему, Таджикистан». Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. «Мир дому твоему, Таджикистан».

0: о чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил, и какие цели скрываются за ними. Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.
1: Где-то там за чертой

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози Точек» начинает свою работу в студии Метабари Немунджо.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио «Овози Точек».
2: Новости на канале «Овози Точек». Ознакомьтесь с анонсами. Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. В Душанбе пройдет фестиваль дружбы Таджикистана и Кореи. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. И начнем с главного. Сегодня, 15 июня, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял во Дворце нации председателя Совета Ассоциации предпринимателей Катара и председателя Совета директоров группы компании «Файсал Холдинг» шейха Файсала Ибн Касима Аль-Тани. На встрече были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей с Ассоциацией предпринимателей Катара и группой компании «Файсал Холдинг». Особое внимание было уделено привлечению инвестиций для реализации важных инфраструктурных и производственных проектов в приоритетных секторах экономики Таджикистана. Внимание сторон также было сосредоточено на вопросах наращивания двухсторонних связей в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, гидроэнергетики, финансово-банковской деятельности, а также образования, здравоохранения, туризма и развития современной инфраструктуры. Стороны условились продолжать совместные усилия по эффективному использованию имеющихся в этих направлениях возможностей. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года за номером 1184 учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области воды. Учреждение Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является логическим продолжением международных инициатив Таджикистана в водной сфере и берет свое начало от дальновидных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Следует отметить, что на протяжении более двух десятилетий глобальные инициативы Таджикистана получили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вносят значительный вклад в решение глобальных проблем, связанных с водными ресурсами, а также в сохранение ледников. К числу инициатив нашей страны относится провозглашение на мировом уровне Международного года пресной воды, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международного года сотрудничества в области водных ресурсов 2013 год, Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международного года сохранения ледников 2025, а также Международного десятилетия действия по наукам и криосфере 2025-2034 годы. Кроме того, по предложению Таджикистана, начиная с 2025 года, 21 марта ежегодно отмечается как Всемирный день
5: ледников. Следует отметить, что сегодня международная конференция высокого уровня «Душанбинский водный процесс» занимает особое место среди мировых форумов и рассматривается как международная платформа для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами. В этом контексте учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Таджикистана как ключевой страны в решении водных вопросов на глобальном уровне. Национальная ассоциация туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение было принято на заседании представителей туристической отрасли республики, состоявшемся в Душанбе. В мероприятии приняли участие руководство Комитета по развитию туризма, представители туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, а также производители сувенирной продукции. В ходе заседания 11 компаний были определены в качестве учредителя Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав новой организации и других участников туристического рынка. Но руководителем ассоциации избран Умед Саидов. По его словам, создание такой структуры является важным шагом на пути консолидации потенциала туристической отрасли и формирования единой площадки для дальнейшего развития туризма. И переходим к другим новостям. Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе с 17 по 18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. В предыдущие годы уже проводились аналогичные фестивали, которые включали в себя знакомство с корейской культурой, традициями, современными направлениями искусства и творчества. Мероприятия знакомили посетителей с традиционной корейской культурой, включая национальную одежду, народные игры, творческие мастер-классы и демонстрацию корейских товаров и искусством каллиграфии. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Кореи были установлены 27 апреля 1992 года. По состоянию на 5 июня в Таджикистане с площади 31 480 гектаров собрано 111 тысяч тонн зерновых культур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. В 2026 году зерновые культуры в Таджикистане были посеяны на площади 293 тысяч 700 гектаров. Из них под пшеницу выделено 196 тысяч гектаров. На сегодняшний день пшеница убрана с площади 25 тысяч 400 гектаров. В целом урожай составляет 92 712 тонн, а средняя урожайность 40 центнеров с гектара. Зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза, считаются повседневными продуктами питания населения Таджикистана. Поэтому Министерство сельского хозяйства старается увеличить выращивание таких культур в стране, чтобы жители страны были обеспечены натуральной и полезной продукцией. По состоянию на 5 июня садоводы страны собрали 15,5 тысяч тонн урожая, из которых 29 тонн виноград, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Началась уборка винограда сортов Хисори, Теспазак и Зарифи. Они в основном выращиваются в Гисарской долине и южных районах. Эти сорта винограда отличаются от других сортов формой и цветом. Сегодня виноградары страны, помимо обеспечения потребительского рынка, занимаются также хранением, экспортом и сушкой винограда. В целях развития сферы принята программа развития садоводства, виноградарства и цитрусоводства в Республике Таджикистан на 2025-2029 годы. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. страны мира сталкиваются с растущим распространением трансграничных болезней животных, которые представляют серьезные угрозы для сельского хозяйства, торговли и продовольственной безопасности. Об этом говорится в материалах продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО. Среди наиболее опасных заболеваний специалисты называют африканскую чуму свиней, ящер, высокопатогенный птичий грипп, а также новосветского винтового червя-паразита, который вновь был выявлен на территории США. По данным ФАО, ускорение международного перемещения людей, животных и товаров способствует тому, что подобные угрозы пересекают государственные границы быстрее, чем когда-либо прежде. Это создает дополнительную нагрузку на национальные системы ветеринарного контроля, повышает риски для глобальной продовольственной безопасности. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать предупреждением о последствиях сокращения глобальных расходов на здравоохранение. Как передает репорт, об этом пишет Finance Times. Как отмечает директор программы Совета по международным отношениям Томас Болики, нынешняя вспышка развивается на фоне ослабления международных институтов здравоохранения. По его словам, специалисты обладают необходимыми знаниями для реагирования на подобные угрозы. Однако системы и общественная поддержка, обеспечивающих их работу, стали менее устойчивыми, чем раньше. Болики также отметил, что после пандемии COVID-19 усилилось недоверие к общественному и глобальному здравоохранению, что ухудшило готовность мира к новым кризисам. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио о ВОЗе Тоджик. Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Политика, экономика, социальная жизнь, климат и экология. Цикл передач, интервью и бесед на актуальные темы дня. Передача «Стратегия» на канале «Овози. Точек». На канале «Овози. Точек». Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму.

0: Проблема терроризма и экстремизма в современном мире является одной из самых актуальных. В настоящее время противодействие терроризму и экстремизму не является задачей одной страны, а представляет собой проблему поистине мирового масштаба. В конце 20-21 века мир столкнулся с ростом экстремизма и терроризма, оказавшись совершенно неподготовленным ни с точки зрения практической, ни с позиции теоретического понимания этих явлений. Послушаем мнение заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.
1: Стратегии по противодействию экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан и сотрудничеству государственных органов и международных организаций. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральная Ассамблея призывают государства-члены консолидировать усилия

0: усилий на всех уровнях для предотвращения дальнейшего распространения насильственного экстремизма, соблюдая при этом обязательства по международному праву. Продвигая национальную стратегию по противодействию экстремизму и терроризму, Таджикистан вносит свой вклад в дело поддержания мира и безопасности. Я рад тому, что контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций участвовало в разработке этого значимого документа и совместно с правительством Таджикистана представило его на брифинге высокого уровня в Нью-Йорке в апреле 2022 года. Показательно, что эта стратегия выходит за рамки традиционных мер безопасности в борьбе с терроризмом, делая упор на вовлечение всего общества в эту борьбу, а также на вопросы образования и обеспечения прав человека. Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций сотрудничает с Республикой Таджикистан по ряду приоритетных направлений. Вот несколько примеров. С 2022 года Таджикистан участвует в контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии, осуществляемой в рамках совместного плана действий с целью противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. Контртеррористическое управление совместно с другими структурами ООН помогало Таджикистану в репатриации, реабилитации и реинтеграции его граждан в рамках глобальной рамочной программы ООН по возвращению граждан третьих стран из Сирии и Ирака. Мы сотрудничаем в вопросах защиты уязвимых объектов от террористических атак, внедрения систем предварительной информации об авиапассажирах и записи регистрации авиапассажиров, а также предотвращение и пресечение незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений и их поставок террористам.
1: На начало 21 века в мире действовало около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы. Разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Поэтому важно принятие совокупности мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Республика Таджикистан рассматривает борьбу с терроризмом как важнейшую задачу обеспечения своей национальной безопасности и всего мира и выступает за дальнейшее усиление взаимодействия на данном направлении. В одном из своих выступлений, касающихся данного вопроса, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что основное внимание должно быть направлено на профилактику терроризма и экстремизма, предотвращение случаев присоединения граждан страны к террористическим и экстремистским организациям и движениям, а также на возвращение сбившихся с пути лиц на родину. Лидер нации добавил, что ликвидация источников финансирования терроризма, в том числе незаконного оборота наркотиков, также является важным фактором достижения прогресса в борьбе с этими преступлениями. И сказал, что в предстоящие 2-3 года ситуация в мире станет еще сложнее. Это требует того, чтобы вооруженные силы страны, в частности подразделения пограничных войск, находились в постоянной готовности. Таджикистан обеспечивает не только свою безопасность, но и безопасность региона, постсоветских и даже европейских стран, являясь щитом на пути распространения наркотиков, оружия, терроризма и экстремизма, незаконной миграции. А вот что сказал об этом профессор Шамолов.
2: Существует, вы сами видите, какие проблемы. Последние события на Украине. Проблемы, которые существуют на Ближнем Востоке. Что творится вообще? Что творится в Европе? Это говорит о том, что, да, вот этот мир, который существует, очень хрупкий он. Надо беречь этот хрупкий мир. А тем более, мы знаем, что себя представляет война. Как дорого стоит мир, процветание, развитие. Конечно, наш народ больше никогда не пойдет на эти. Но, тем не менее, со стороны мировых сверхдержав, со стороны региональных игроков, которые играют на шахматной доске Центральной Азии, развалить любую страну, и особенно хрупкую демократическую основу, если будет извне, народ встает против вот этого. А изнутри это они делают очень ювелирно, очень хитро, очень коварно. Поэтому и всегда президент говорит, что мы должны быть готовы ко всем провокациям. И самое главное, политическая стабильность, которая у нас существует, будет нас сохранить и бороться против всякого радикализма, именно что псевдоислам, который они вообще не понимают, что из себя представляют. Там нету никакой человеческой души, там нету никакой веры.
3: Там ни идеи.
2: Там нету никаких... Там только деньги... Кровь. Это две вещи, которые играют свою роль. Поэтому каждый наш гражданин, каждый сограждане нашей республики, нашей страны, независимо от какого бы национальности ни были, они все равноправы перед нашими законами. Эти права храняются в нашей Конституции. И именно будущее развитие нашей страны связано с демократическим преобразованием и светским государством. Будут вот эти ценности реализоваться, будут эти ценности защищаться со стороны нашего народа, дальнейшее развитие будет у нас в республике. Поэтому я тоже призываю наш народ, призываю наших соотечественников, чтобы они любили эту страну, ценили то, что у нас есть. Свобода в рамках закона, в рамках Конституции. Это надо ценить, потому что это нечто такое дорогое. Ценой жизни нескольких сот тысяч мы получили это. А это надо сохранить, а это надо беречь во имя процветания нашей страны, отчизны, и во имя, чтобы наши дети жили в хорошем, прекрасном Таджикистане.

Борьба с терроризмом в Таджикистане ориентирована на выявление, предупреждение, пресечение противоправных действий, неотвратимость наказания за любое преступление и на защиту прав каждого гражданина, на личную безопасность, независимо от национальности, гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений. Первый важный закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом был утвержден президентом Республики Таджикистан еще в 1999 году. Целью закона Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом является реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом, реализация международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с терроризмом, правовое регулирование отношений, связанных с борьбой против терроризма, формирование у населения республики отношений нетерпимости к терроризму, выявление, предупреждение и пресечение террористической деятельности, установление причин и условий порождающих терроризм. Ход истории показал правильность и своевременность внесения изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом.

0: Сегодня обстановка в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и Афганистане остается напряженной. Следовательно, необходимость периодически редактировать закон, направленный на борьбу с экстремистскими террористическими проявлениями, весьма актуальна. Согласно данному закону, статья 7, субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, в том числе обеспечивающими собственную антитеррористическую безопасность в пределах компетенции, определяемой Конституцией Республики Таджикистан и настоящим законом, являются следующие органы: Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство обороны Республики Таджикистан, Национальная гвардия Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан.
1: Закло, сотрудник Министерства изучения проблем стран Азии и Европы, Академии наук Республики Таджикистан. Относительно того, что касается терроризма и экстремизма, следует отметить, что согласно указу президента Республики Таджикистан, уже 2016 года действует стратегия, национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мы все прекрасно понимаем, что проблема терроризма и экстремизма на сегодняшний день – это чума 21 века. И Республика Таджикистан, как одна из стран мирового сообщества, активно вкладывает свои усилия и ведет борьбу с этим злом. Чтобы воспитать молодежь в духе патриотизма, я думаю, что в последнее время и правительство страны, и городская мэрия в этом плане проводят очень много работы, уже сделали. Открываются спортивные секции, развлекательные места, где молодежь может проводить свое время. Проводятся чемпионаты, проводятся различные мероприятия, где до них доводится суть того, что то, что мы достигли, страна достигла за такой период времени, мы должны это защитить и сохранить. Воспитание молодежи еще исходит от семьи. Если семья благополучная, если семья образованная, то они уже сами вкладывают вот в своих детей то чувство патриотизма. Родина же начинается, потому что семья – это ячейка общества. Если человек, он грамотный, образованный, соответственно, он будет вести себя по-другому.

0: Закон Республики Таджикистан о противодействии терроризму был принят 23 декабря 2021 года и устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, методов ликвидации последствий акта терроризма в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Республики Таджикистан. Эти законы и дополнения к ним являются свидетельством того, насколько серьезно наше правительство подходит к вопросу о терроризме и экстремизме и принимает все необходимые меры для предотвращения этих негативных явлений. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию комментарий Сангинова Нарзулоза.
1: Как известно, мировое сообщество находится под воздействием различных вызовов и угроз, основными из которых считается международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другие. Все эти угрозы, в частности, и оказывают влияние и на Республику Таджикистан. В этом плане противодействия вот этим всем вызовам и угрозам Республика Таджикистан также наряду с другими членами, другими государствами участвует вот в этой борьбе и вот в этом противодействии. Как вы знаете, Республика Таджикистан одна из первых в мире, можно сказать, приняла национальную стратегию по борьбе, по противодействию терроризму, экстремизму и план ее реализации. На основании вот этой стратегии в стране реализуется ряд мероприятий. В рамках вот этой стратегии здесь прошла международная конференция высокого уровня. В этой конференции с содержательным докладом выступил основатель мира и национального согласия, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. На самом деле это, можно сказать, крылатые слова лидера нации. Об этом он не раз говорил. Очень четко было высказано и определено, что терроризм и экстремизм по своей природе не признают ни государств, ни религии, ни границ. Для них все. Только они ради своих интересов, ради материальной заинтересованности, в первую очередь, совершают террористические акты. Терроризму и экстремизму ни одна страна самостоятельно не может добиться успеха. Здесь нужно, чтобы все страны консолидировали свои усилия. И в этом случае можно достичь положительных результатов в этой борьбе. В целом, реализации всех этих мероприятий, которые смотрены в рамках национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, позволит Республике Таджикистан обеспечить безопасность Республики от вот этих всех происков террористических и экстремистских групп, а также вложить свой вклад в обеспечение региональной безопасности на всем пространстве Центральной Азии.

Терроризм и экстремизм не признают ни границ, ни государств. Поэтому в наши дни террористические и экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными, религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие. Религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития и конфликты, даже противостояние цивилизации, пояснил глава государства на международной конференции высокого уровня. Лидер нации также подчеркнул, что вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь причистым именем ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. Порочение ислама, последователи которого составляют более 1,5 миллиарда населения земного шара и вносят заметный вклад в развитие современного мира, может привести к опасным последствиям. Следовательно, для пресечения исламофобии необходимо расширить атмосферу доверия, толерантности и взаимопонимания между обществом и цивилизациями, что увеличивает возможности для противодействия современным угрозам и вызовам. В этой связи я неоднократно отмечал, еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии. Террорист, он и есть террорист. Он никогда не может быть своим или чужим, умеренным или неумеренным. Глобальный характер угрозы терроризма и экстремизма настоятельно требует выработки и принятия единых общепринятых норм и подходов к этим двум понятиям, резюмировал лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон.

0: Как всегда по понедельникам мы говорим о воде. Фраза «вода дороже золота» впервые появилась в Африке. Так утверждают бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. Планета Земля на 2/3 покрыта водой. Воды на Земле куда больше, чем нефти, золота и всех остальных ценных ресурсов вместе взятых. И тем не менее, уже сейчас от острой нехватки воды страдает около 1 миллиард человек. Фраза «вода дороже золота» становится все актуальнее теперь не только в Африке, но и в Европе. Жители Франции забили тревогу из-за значительного увеличения счетов за потребление воды, сообщает телеканал «Франс-3». По информации телеканала, скачок связан с тем, что выросли цены на энергоресурсы. Журналисты пояснили, что системы водоочистки потребляют много дорогого электричества, а также повысились цены на сырье вроде хлора и активированного угля. Один из местных жителей в интервью телеканалу рассказал, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11% по сравнению с 2021. Как отметил генеральный директор Центра информации о воде Малерис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,5 евро, 1 евро в день на семью. В некоторых местах тарифы выросли, причем повышение составило от 5 до 60%. Накануне глава парламентской фракции Национального объединения Марин де Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году. Уважаемые слушатели, но отдали мы расскажем о водных инициативах Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел науку международных отношений такое понятие, как «водная дипломатия», в котором аккумулируются все последующие инициативы и идеи относительно использования водных ресурсов в мире. Все глобальные инициативы Таджикистана, такие как Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, Международный год чистой воды 2003, Международный год водного сотрудничества 2013 и Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы внесли весомый вклад в сферу международных отношений. Все эти инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и многофункциональной платформы по обсуждению, поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Авторами всех этих глобальных водных инициатив является президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, который своими конструктивными идеями в сфере международного водопользования повысил международный имидж не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Как отметил глава государства Таджикистан, вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс. В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличивается многократно. Поэтому формирование конструктивного водного диалога, развитие водной дипломатии может создать условия для долгосрочного партнерства между странами в деле водопользования и предотвратить будущие водные конфликты. Таджикистан во главе с нашим президентом Эмомали Рахмоном, уверенно демонстрируя политическое лидерство и одновременно свою ответственность, создает условия для дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных сторон, особенно мировых политических лидеров, принятия и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования. Международная группа «Друзей по воде», инициированная Таджикистаном, сегодня объединяет около 50 стран-членов и вносит позитивный вклад в обсуждение водных проблем и принятие соответствующих решений в рамках ООН и других международных организаций. Благодаря особой заслуге президента Эмомали Рахмона, Таджикистан позиционирует себя сегодня как важного глобального игрока в решении водных проблем на мировом и региональном уровнях. За годы независимости Таджикистан во главе с лидером нации Эмомали Рахмоном способствовал справедливому и братскому распределению водных ресурсов всем своим соседям, так как в нашей стране аккумулировано около 60% водных резервов Центральной Азии. Ощущая свою глобальную ответственность за судьбу региона Центральной Азии, Таджикистан выступил соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух миссий, представляющих платформу для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. Исходя из вышесказанного, с большой ответственностью можно заявить, что предложенные нашим президентом водные инициативы и поддержание их на международном уровне повысили не только имидж Таджикистана, но и его лидера Эмомали Рахмона в глазах мирового сообщества. Эти инициативы положительно повлияют на дальнейшее сотрудничество и реализацию водной дипломатии в мире.
1: Меня зовут Елена Зибер, компания PDM Zibir из Германии. Я также являюсь руководителем форума регионального German Water Partnership, это германское водное партнерство, потому что Таджикистан является центральной страной Центральной Азии. В Германии все очень интересуются положением именно водного ресурса Центральной Азии. И в Таджикистане ресурсы довольно-таки большие водные, и германское водное партнерство готово тоже сотрудничать и отслеживает, конечно, ситуацию вот по отношению к воде, к какой-то модернизации имеющихся систем здесь.
2: Как вы, находясь в Германии, оцениваете действия нашего Таджикистана именно по водным вопросам?
1: Я считаю, что в последнее время очень много стало интересных продвижек именно в направлении модернизации систем. Я говорю сейчас о питьевой воде, потому что это моя тема. И я считаю, что, конечно же, можно сделать намного больше. Например, не просто финансировать через какие-то международные банки, институты, все проекты, которые готовятся, но и ввести в страну вот это ноу-хау, чтобы оно осталось в стране, и чтобы уже локальные компании, фирмы могли участвовать и полноценно реализовывать эти проекты. Поэтому я думаю, что вот со стороны немецкого водного партнерства мы с удовольствием поддержим в отношении ноу-хау, введение в страну технологий, обучение специалистов здесь.

склады, как вы знаете, в свое время, сколько оно будет стоить, еще неизвестно. И будущее за водой. И как мы будем распоряжаться нашими водными ресурсами, будет зависеть будущее государства. Российского, и таджикского, и всех государств мира. От этого будет зависеть и санитария, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и многое-многое другое. Поэтому этому вопросу надо уделять повышенное внимание. И спасибо Таджикистану, что этот вопрос является одним из его приоритетов. Благодаря также инициативе и уважаемому господину президенту.

президент Таджикистана Эмомали Рахмон на сегодняшний день является общепризнанным и влиятельным мировым политическим лидером, который способен не только определять повестку международной политики, но и решать насущные глобальные вопросы. Такого же мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в прошлом году побывал в нашей стране и был впечатлен водным потенциалом Таджикистана. Он дал высокую оценку мировым инициативам президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с началом международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годах. Первый, как главный инициатор принятия нового международного десятилетия, выступил президент Республики Таджикистан, который официально открыл новое водное десятилетие. Он дал старт реализации на всей планете еще одной инициативы Таджикистана. Также важно отметить, что 20-22 июня 2018 года в Душанбе была организована конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы благодаря глобальным инициативам президента Эмомали Рахмона. В ближайшей перспективе будет реализовано множество международных проектов, нацеленных на улучшение доступа людей к воде, особенно в густонаселенных странах Африки и Азии, Латинской Америки.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тоджик» в информационном пространстве Фарфорского района.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Оазис Таджик».
2: Новости на канале «Оазис Таджик». Ознакомьтесь с анонсами. О международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. В Душанбе пройдет фестиваль дружбы Таджикистана и Кореи. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года за номером 1184 учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области воды. Учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является логическим продолжением международных инициатив Таджикистана в водной сфере и берет свое начало от дальновидных инициатив президента Республики Таджикистан в Эмомали Рахмона. Следует отметить, что на протяжении более двух десятилетий глобальные инициативы Таджикистана получили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вносят значительный вклад в решение глобальных проблем, связанных с водными ресурсами, а также в сохранение ледников. К числу инициатив нашей страны относится провозглашение на мировом уровне Международного года пресной воды, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международного года сотрудничества в области водных ресурсов 2013 год, Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международного года сохранения ледников 2025, а также Международного десятилетия действия по наукам и криосфере 2025-34 годы. Кроме того, по предложению Таджикистана, начиная с 2025 года, 21 марта ежегодно отмечается как Всемирный день ледников. Следует отметить, что сегодня международная конференция высокого уровня «Душанбинский водный процесс» занимает особое место среди мировых форумов и рассматривается как международная платформа для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами. В этом контексте учреждение Международной премии президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Таджикистана как ключевой страны в решении водных вопросов на глобальном уровне. Национальная ассоциация туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение было принято на заседании представителей туристической отрасли республики, состоявшемся в Душанбе. В мероприятии приняли участие руководство Комитета по развитию туризма, представители туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, а также производители сувенирной продукции. В ходе заседания 11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав новой организации и других участников туристического рынка. Но руководителем ассоциации избран Умед Саидов. По его словам, создание такой структуры является важным шагом на пути консолидации потенциала туристической отрасли и формирования единой площадки для дальнейшего развития туризма. И переходим к другим новостям. Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе с 17 по 18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. В предыдущие годы уже проводились аналогичные фестивали, которые включали в себя знакомство с корейской культурой, традициями, современными направлениями искусства и творчества. Мероприятия знакомили посетителей с традиционной корейской культурой, включая национальную одежду, народные игры, творческие мастер-классы и демонстрацию корейских товаров и искусством каллиграфии. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Кореи были установлены 27 апреля 1992 года. По состоянию на 5 июня в Таджикистане с площади 31 480 гектаров собрано 111 тысяч тонн зерновых культур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. В 2026 году зерновые культуры в Таджикистане были посеяны на площади 293 тысяч 700 гектаров. Из них под пшеницу выделено 196 тысяч гектаров. На сегодняшний день пшеница убрана с площади 25 тысяч 400 гектаров. В целом урожай составляет 92 тысячи 712 тонн, а средняя урожайность 40 центнеров с гектара. Зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза, считаются повседневными продуктами питания населения Таджикистана. Поэтому Министерство сельского хозяйства старается увеличить выращивание таких культур в стране, чтобы жители страны были обеспечены натуральной и полезной продукцией. По состоянию на 5 июня садоводы страны собрали 15,5 тысяч тонн урожая, из которых 29 тонн виноград, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан. Началась уборка винограда сортов Хисори, Теспазак и Зарифи. Они в основном выращиваются в Гисарской долине и южных районах. Эти сорта винограда отличаются от других сортов формой и цветом. Сегодня виноградары страны, помимо обеспечения потребительского рынка, занимаются также хранением, экспортом и сушкой винограда. В целях развития сферы принята программа развития садоводства, виноградарства и цитрусоводства в Республике Таджикистан на 2025-2029 годы. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Страны мира сталкиваются с растущим распространением трансграничных болезней животных, которые представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, торговли и продовольственной безопасности. Об этом говорится в материалах продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, ФАО. Среди наиболее опасных заболеваний специалисты называют африканскую чуму свиней, ящер, высокопатогенный птичий грипп, а также новосветского винтового червя-паразита, который вновь был выявлен на территории США. По данным ФАО, ускорение международного перемещение людей, животных и товаров способствует тому, что подобные угрозы пересекают государственные границы быстрее, чем когда-либо прежде. Это создает дополнительную нагрузку на национальные системы ветеринарного контроля, повышает риски для глобальной продовольственной безопасности. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать предупреждением о последствиях сокращения глобальных расходов на здравоохранение. Как передает репорт, об этом пишет Finance Times. Как отмечает директор программы Совета по международным отношениям Томас Болики, нынешняя вспышка развивается на фоне ослабления международных институтов здравоохранения. По его словам, специалист обладает необходимыми знаниями для реагирования на подобные угрозы. Однако системы и общественная поддержка, обеспечивающих их работу, стали менее устойчивыми, чем раньше. Болики также отметил, что после пандемии COVID-19 усилилось недоверие к общественному и глобальному здравоохранению, что ухудшило готовность мира к новым кризисам. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

«Мир дому твоему, Таджикистан». Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. «Мир дому твоему, Таджикистан».

0: Уважаемые слушатели, в очередной передаче «Мир дому твоему Таджикистан» мы пригласили поэта, писателя, переводчика Саида Сангина. У нас представилась такая возможность, мы пригласили этого замечательного человека к нам в студию и хотим сегодня с ним поговорить. Саид Сангинович, добро пожаловать. И начнем с того, чтобы вы, как литератор, ответили на такой вопрос. С чего начинается мир? Вот даже элементарно мир в каждом доме. Мир состояния все-таки.
1: Мир состояния, да. Ну, мир состояния везде, и в доме, и между соседями, и между государствами, народами. В основном, по моему пониманию, это зависит от взаимопонимания. Когда есть понимание противоположной стороны, тогда можно и прийти к какому-то согласию. Я так понимаю, что понимание самое главное в отношениях и между людьми, и между народами, и государствами – это взаимопонимание.
0: Всегда было так, что поэты и писатели были как-то летописцами своего времени. А вы у нас такой поэт, как, скажем, многостранный. Это в смысле от слова, что много стран вы и жили и в Таджикистане, и в Казахстане, и... Я так поняла, какое-то время и были и в России,
1: да,
0: и в Белоруссии. Вы имели возможность быть именно свидетелем событий, происходящих в последнее время во многих странах. И вот главная тенденция вот сегодняшнего дня, почему так неспокоен сегодняшний мир?
1: Ну, мир со своего основания, как говорится, всегда был неспокойным, если так можно сказать, потому что по всей истории человечества проходит это какие-то завоевания, какие-то объединения, какие-то образования новых государств и все такое. Другое дело было, что тогда мир слишком был широким, меньше было населения, народа. С веками это все, значит, увеличивалось, население, с веками наша вот земля стала как бы тесно и в том плане, что сейчас очень развита информационная система. Сейчас, скажем, если где-то кого-то двух человек убили в каком-то городе США, скажем, или же в другом конце, или в Китае, или где-то, тут же об этом узнает весь мир. Угу. Вот, значит, вот такая глобальная, как бы глобализация, единение вот всего человечества не дает, как говорил Саади, когда вот где-то какой-то один член общего тела заболевает, обязательно это сказывается на всем теле. Вот. И сейчас вот у нас именно вот такая ситуация, что вот эта информация, она как бы очень...

0: очень стала агрессивной. Все дело в том, что все вот эти вот неспокойствия возникают на почве какой-то информации. Где-то кого-то обидели по религиозному, по национальному признаку или еще что. Где-то выходят люди, которые хотят отомстить, хотят, в общем-то, справедливость какую-то установить. Вот. И это все приводит к конфликтам. Угу. Значит, вот на ваш вопрос, да, конкретно, почему в последнее время вот как бы большая такая напряженность, да, создалась на планете, вот в мире. Ну, значит, наверное, это все-таки всплеск у всех народов к какому-то самосознанию.
1: Угу.
0: Ни один народ и ни один человек не хочет быть ниже, хуже другого. И когда, например, выходит, вот, что экстремисты какие-то, там террористы появляются, это же не только же, скажем, на почве вот, религии, скажем, исламские там террористы. Терроризм существует давно. И, ну, особенно помним, он начал развиваться с конца 19 века, когда покушения вот, на русских царей были, бомбами взрывали себя там народовольцы, там другие какие-то искатели правды. Потом это все, значит, перешло вот в 20 веке, уже распространилось так вот на такие освободительные движения народов. Скажем, вот ирландцы, Северная Ирландия, Белфаст там с Лондоном не ладили, там тоже террористы свои есть. В общем, терроризм не имеет национальности. То, что касается вот в данный момент именно акцента на терроризм исламский, это тоже своего рода протест, борьба. Значит, или поймут в мире, что надо разговаривать языком другим и не ставить другие религии или другие народы ниже каких-то других, не надо делить людей на черных, на белых, на мусульман, христиан, буддистов, иудистов и там и других. Угу. Поэтому вот пока будут различия, будут противоборства, я так думаю.
1: То есть надо убрать программу самоуничтожения, и вот все-таки везде же люди одинаковые. Вот вы были в разных странах, да? Все-таки каждый человек хочет, чтобы у него сначала в доме было спокойно, в городе было спокойно, в стране. И ничего, в принципе, такого огромного и не нужно. Нужно, чтобы было вот хутердями, как у нас у таджиков говорят, чтобы мы не беспокоились за своих детей.
0: Покой, чтобы был какой-то спокойствие, да. Вот, значит, все, вот, когда начинаются на бытовой почве вот такое разногласие между народами идет, обычно люди как? Они все глазами и ушами, да, воспринимают. То есть человека видишь, нормальный, опрятный вид, какой бы там внешностью он, какой бы там расы он ни был. И все это. Когда с ним заговариваешь, чувствуешь его культуру, чувствуешь, что человек образованный. Он, есть у вас язык, соприкасающий единый, или вы на русском говорите, или вы на фарси говорите, или вы на английском говорите, если вы друг друга понимаете, значит, у вас возникает как бы сближение. Или даже если какого-то такого прямого сближения не будет, вы в уважении остаетесь друг с другом. Очень трудно людям сходиться, когда они не понимают друг друга, когда они разговаривают на разных языках. Вот многие беды и наших мигрантов от того, что они плохо знают русский, не могут общаться, это служит как бы вот почвой для того, чтобы в основном это не культура, ну, не на высших слоях это все идет. Это все идет внизу, в массах. Там тоже народ какой-то необразованный, скажем, он местный, ему как бы прельщает его все это самое, что вот он знает хорошо этот язык, тонкость это его родной язык. И он хочет, чтобы вот тот приезжий сиюминутно мог так же адекватно, так же стопроцентно общаться, да, принять его язык и его ментальность, принять, правильно говорите, и стать похожим на него. Но это же невозможно, правильно?
1: Это старо так, ангур, да, и узум.
0: Да, да, да.
1: притча.
0: От Джалалудина, вот Балхируми. Угу. Действительно, да, вот такая притча, что это, то есть, как это важно, общение, знание языков. В свое время славяне первые, скажем, соприкасались с германскими племенами чехи, они назвали немцев немцами. От слова «немой».
1: Немой, непонимающий.
0: Немой, то есть, непонимающий, немой. То есть, человек, и потом это пошло во все славянские языки, вошло. Человек, который не владеет языком другого народа, для того народа является немым.
1: Да, немым.
0: Ну, вот поэтому вот сейчас и политика нашего президента, и во всем мире, в общем-то, и сознание у людей такое, скажем, вот постсоветское пространство, обязательно знать русский, английский и свой родной язык. Это самое главное, вот, ведь в развитии человека. Если человек, какой бы национальности ни был, он знает свой родной язык хорошо, и, кроме того, знает, скажем, в первую очередь, чтобы на мировом уровне это английский, ну и с русским языком его будут понимать где-то 500 000 000 человек на планете. Это
1: большой плюс. Да. Ну и потихонечку тогда перейдем уже к вам и к вашему творчеству. Я тут со своим уважаемым слушателем хочу сказать, что в поэтическом сборнике «Поэт года», выпущенный российским изданием «Москва» в 2015 году, поэт Саид Сангин так писал о себе. «Поэт-любитель, родился в Таджикистане, вырос в Казахстане с 6 до 17 лет. Был воспитан русской женщиной с украинской фамилией Мирошниченко. Моя мама Люба. Диплом филолога получил не так давно, до этого был и прорабом-строителем долго, шахтером 3 года, старателем 9 лет, художником-оформителем. Романтик, женат, имеет 4 взрослых детей, у всех высшее образование». Пишу давно, но единственный сборник стихов издал в 2011 году. Вот такая автобиографичная надпись. Коротко, и все так ясно и неясно. Почему так получилось, что вы родились в Таджикистане, выросли в Казахстане и были воспитаны русской женщиной?
0: Судьба. Дядя родной мой по матери, брат мамы, с очень такой трагичной судьбой, Сафаров Имом, звали его покойного, он ушел уже из жизни. Во время войны попал в плен к немцам. Потом так получилось, что те, которые были в плену, еще сидели в лагерях советских. Угу. И вот человек, в 18 лет ушедший из дома, в 40 лет только вышел из всех вот этих вот передряг, тюрем, остался без детей. Вот жена его, вот эта мама Люба, которая... И когда он приехал на родину, в Таджикистан, я был ребенком тогда, 5 лет, у меня еще сестренка была. Мама у меня лежала в больнице, больная была такая. И вот он, в общем-то...
1: забрал вас.
0: Да, да, да, да. Он меня уговорил, отца, и меня на какое-то время, ему он сказал, что там на год, на два, ну, получилось воля жизни. Так что я пока не закончил среднюю школу в городе Жезказгани, Республики Казахстан. Я обратно не смог вернуться на родину. И вот так вот волей судьбы я учился в русской школе с первого класса. И в нас, в нашем поселке, вот в этом городке, значит, в одном классе из 36 человек учились представители 20 национальностей. Так что вот этот интернационализм, вот это вот то, что я вот себя осознавал частицей какого-то другого народа, это зародилось во мне еще тогда в детстве. Мне было интересно, вот откуда я появился, где моя родина, в общем, какую историю имеет мой народ. И когда я потихоньку начал себя осознавать и стал читать книги, стал интересоваться историей своего народа, я понял, что, в общем-то, есть чем гордиться мне. Uh-huh. И есть великие были в моей истории моего народа люди, такие как Авиценна, скажем, великий, Фирдауси, Рудаки и все вот эти гафизы. Поэтому или любовь какая-то гена, вот эта вот персидская, что вот любовь к художественному слову, если она не могла выразиться на таджикском, так как я уже успел за это время забыть родной язык, и моим родным языком стал русским, стал проявляться вот через, проявляться через русский язык.
1: Но вы всегда чувствовали себя потомком этих великих поэтов?
0: Вот верите, наверное, да. Я, потому что вот эта вот любовь к художественному слову – это от них. Я много потом читал, не знал таджикский, значит, я читал переводы, там, Державина, Лепкина, Озерова, таких великих людей, как переводы были и Гумилёва Николая Степановича, и все такое о Востоке и восточное. И вот эта восточная культура, она завораживала меня, она как-то меня тянула в каких-то мир чудес, вот всех этих сказок, Синдбадов и «Тысячу одной ночи», и все это, и все вот это вот, все это послужило какой-то основой, наверное, для того, что я вот вдался именно вот в писательскую такую поэтическую деятельность. Я всегда писал и всегда считал, что ну, не стоит это как-то обнародовать, публиковать. Я изливал свою душу, все, как вот есть такое выражение, ложить в стол, наверное, вот так вот оложил свои тетрадки куда-то, думал, ну, когда-нибудь интересно будет вот через годы почитать. И, в общем-то, не претендовал на лавры, кстати, популярного там писателя или поэта. А потом так вот случайно получилось, что мои тетрадки попали в нужные руки, и люди, понимающие в этом деле, преподаватели Таджикско-Славянского университета, Спектр Александра Леонидовна, Русакова Марина Васильевна, они настоятельно начали с меня требовать, чтобы я все-таки издал эти свои стихи, опубликовал. И вот появились на свет в 2011 году моя первая книжка «Душа моя, Душанбе». Это мои стихи. Потом у меня была большая такая вот потребность в том, чтобы попробовать самому перевести вот наших великих классиков, так как я понимал, что переводчики в основном не знали персидского, таджикского языка и переводили по тем подстрочникам, которые им давали наши ученые. Ну, и я непосредственно, когда уже изучил хорошо язык, я стал понимать дословно в оригинале о чем. И вот эти мои переводы, пожалуйста, выразились в этой книге.
1: Да, я просмотрела вот перевод. Это книга называется «Звезды Арианы». Я бы порекомендовала нашим слушателям обязательно почитать эту книгу великолепную, потому что здесь на одной странице идет оригинал на таджикском языке и перевод нашего гостя. И я хочу сказать, что перевод очень даже хороший, потому что... И вы еще, так я скажу, осмелились, да, потому что здесь Рудаки был, который, да, и Державиным переведен, и очень знаменитые стихотворения, которые были не раз переведены, и вот стихи Омара Хайяма. Ну и перевод, скажу, очень хороший, очень доступный, очень близкий, потому что я так поняла, что вы, да, чувствуете. Вот. Это надо все-таки
0: на
1: душой...
0: На свежих страницах они, да. Вот, пожалуйста, можете сопоставить. Тут и оригинал, и тут, пожалуйста, вот перевод.
1: Тут надо именно кровью чувствовать этот язык, вот именно душой, сердцем, чтобы сделать такие хорошие переводы. Старайся не обидеть никого и никогда, огнем гнева не обжигай никого и никогда. Если хочешь вселенский покой обрести, не обижайся и не обижай никого никогда. Валя. Какие хорошие слова, да?
0: Вот, я могу Шахина вот прочитать. Его почти никто не переводил, угу. Шамсудина Шахина. И вот я перевел несколько его газелей. Он более близкий к нашему, как говорится, времени, потому что... А, вот, смотрите. «Манкидар поиту кардам сари савдо иро, бохтандар сари савдо иту мло иро». «Бур зав кила виширини ту асхо тириман, фикридарсу тамай лали халво иро». Вот стихотворение как получается на русском? Смотри. «Как только тебе я объяснился в любви, тут же я потерял сан и звание муллы. Затмила мечта о твоих сладких губах, мысли об учении и даже о вкусе халвы. Хоть на миг ты край чадры своей подними, чтобы успел я глаза твоей красотой напоить. Я благодарен Богу, что на дверь твою указал и назначил меня хозяином, достойным твоим. Любовью красноречию известен Шахин, и все о сладких твоих губ его читают стихи».
1: И все-таки как же стихи рождаются? Когда они рождаются?
0: Стихи, они всегда витают над головой, над поэтом. Всегда они есть в этом воздухе, в этой атмосфере. Но нечасто мы можем схватить, вот как говорится, сжав птицу за хвост. Много для этого требуется какие-то вот условия такие. Одиночество, например. Например, тишина. Ну, возможно, ночь, когда все спят, а ты в своих думах. Я, например, обычно, когда остаюсь один, я беру или читаю классиков вслух. Читаю классиков вслух, читаю. Потом перехожу на свои читаю, написанные до этого стихи. И потом у меня вот вроде бы я весь вхожу вот какой-то вот этот вот транс именно поэтичности, как бы соприкосновение, как говорится, с музой. И тут идут уже строки, идут какие-то строки, они не все рифмеванные, они не все готовые стихи, но я их быстро-быстро стараюсь писать, и потом они лежат, конечно, на другой день, еще, может быть, через какой-то день, я прихожу снова к ним, я начинаю их перелистывать, и потом их ввожу в форму уже нормальную, именно какую требуется для того, чтобы оно называлось стихотворением, и вот так рождается произведение.
1: Что вас волнует больше всего?
0: В смысле, как волнует? В чем?
1: Волнует, чтобы отобразить это в стихах.
0: Ну, вы понимаете, в основном вот поэты, они все лирики. Uh-huh. А лиризм – это романтизм, это любовь. Основа всего – любовь. Особенно для поэта. Любовь – это может быть не только к женщине. Любовь к красивой природе, любовь, может быть, к какому-то предмету. Вот, скажем, может человек изъясниться в любви цветку. Uh-huh. Вот просто вот много же нашей газели есть, соловей и роза, и все такое. Хотя там вот под розой подразумевается, скажем, красавица, под соловьем сам поэт и все остальное. Любовь к Богу, любовь, вот именно любовь. Без любви не может быть поэта и не может быть, в общем-то, творчества. Вот главное, основное в человеке должно быть любовь. Потом любовь просто, вот скажем, к человеку. Вот как говорится, если хочешь, чтобы как относились к тебе, так же ты и относись к другим людям. Это изречение идет давно. Поэтому если вы любите и с любовью смотрите на чужого даже человека, когда-то где-то вот в любовь, этот человек это почувствует, и он никогда вам, по-моему, не нагрубит. Вот это вот надо любить Вселенную, надо любить Землю, надо любить всех тех и все то, что окружает нас. Угу. Это намного лучше, чем ненавидеть, я так считаю.
1: О чем вы сейчас пишете? Вот у вас есть какие-то задумки?
0: Да, конечно. Меня одна тема заинтересовала такая. Я пишу, конечно, стихи мои много есть в своей современном мире, о информационной войне и обо всех взрывах этих, и все это есть. Но еще вот сейчас вот для души я как-то мне попал в руки «Рубаёти халкы», книжечка такая. Рубаи, наши вот таджикские рубаи, вот это вот народные. Я их читал с каким-то упоением. Простой язык, простые чувства, простые понимания. И столько глубины.
1: Да, доступности.
0: И доступности, и такие глубины столько. И вот я увлекся этим. И сейчас, на данный момент, у меня уже накопилась она целую книгу. Уже где-то около 200 вот этих рубаи я перевел на русский язык. И что самое интересное было, вот что они и на русском звучат неплохо. Дарлабаки общищтам обам доди, дастакма дароскардам себам доди, себам доди сурхусафедам доди, беах будайбача фребам доди. Вот смотрите, как это звучит по-народному на русском. Я у речки сидела, ты мне водицы подал. Только ручку протянула, ты мне яблочко дал. Ты мне яблочко дал, красно-белое, а потом обманул, а потом обокрал. Вот такое вот. Вот, ну, значит, вот я сейчас думаю, ну, какие.
1: Вообще интересно, когда человек является вот носителем. Я себя тоже к этой плеяде отношусь. Не знаю, душой таджичка, а язык вот русский, да? Ага. И вот получается действительно удивительные, интересные вещи.
0: Да, да, да.
1: Потому
0: да,
1: что
0: да.
1: Мы чувствуем одно, а выражаем это совершенно на другом языке. Да. И получается такой синтез, вот как сейчас у вас.
0: Да, вот смотрите.
1: Фольклор таджикско-русский, да, получается. Почитайте еще.
0: Ага. Азумаданат тозам ищу доги дилиман. Азрафтан адмур чароги дилиман. Як дашти калон вошадни гоги тукунам, то кандашава доги ту азим дилиман. Ты явился, день стал ясным, улетучилась тоска. Ты ушел, свеча погасла в сердце у меня. Так и глядела, как ты уходишь вдаль, пока тоска не посидела и печаль не покинула меня. Вот, в общем, вот такое, да, вот это вот труба. Вот, если что, вот, может, будет возможность, я выпущу эту книжку. Я думаю, что читатель она своих обязательно найдет. Я по своей традиции, когда перевожу и оригинал привожу, и тут же привожу на смежной странице перевод, поэтому мои рубаи тоже так же будут. Их можно будет читать и на таджикском языке, и на русском.
1: И на русском. Вот. А вот ваши любимые, вот почитайте нам.
0: Любимая? Вы знаете, вот одна поэма у меня есть. Вот это действительно какое-то минуту сильного такого вдохновения, озарения было, что она на меня обрушилась прямо в одну ночь, понимаете? И уже в готовом почти виде. Я почти ее не поправлял и до сих пор не поправляю. Если хотите, я могу вот эту поэму прочитать. Называется эта поэма «Старая Чинара».

Однажды случайно я услышал, Чинара, легенду твою о давней любви. Так страстно ее ты ветру шептала, что ветер стонал и вздыхал до зари. Истома неведомая меня пеленала, забывшись под кроной могучей сидел. Картина была, я в глазах оживала, это я в эпохе прошлой той пел. Дутар мой смеялся, дутар мой рыдал, голос мой юный мглу рассекал, птицей заблудшей кружил и парил, кого-то в ночи отчаянно будил, кому-то шептал, к Чинаре иди, разве не пылает сердце в груди, или держит тебя высокий дувал, или настигнет, боишься, отцовский кинжал. О, что для любви дувал и кинжал, миг заветный с любимым и жизни не жаль. Испуганной газелью она вышла из тьмы, в глазах ее блеск я увидел луны. Голос мой треснул, голос мой смолк, дутар мой любимый раскололся у ног. О, сердце, прошу, так не стучи, грудь молодую в клочья не рви. Будто мотылёк, опалённый огнём, в объятии она затрепетала моём. Упоённый восторгом её я ласкал, от сладостной муки млел и стонал. Нам шёлковая в ноги ложилась трава, скромно за тучку скрылась луна. И пламенем страстным мы оба полны слились воедино, как две капли воды. И забыла все на свете юная пере, кинжал и запреты девичьих поверий. Забыли мы время, религию людей, забыли законы, забыли судей. Что нам убогой земли суета, мы небожильцы теперь навсегда. Пусть нетерпеливая уже светит заря, пусть тревоги верная поблекла луна. Милая Чинара не шелестит и листвой, напрасно пытаешься укрыть нас с собой. Темная все ближе, надвигалась толпа, проклятие и ругань извергала она. Отец ее плакал, кинжалом грозил, но другую нам казнь Кази объявил. Тут за Чинарой Майдан, где просторный стол был поставлен позорный, нас грубой веревкой к столбу привязали, речь другим назидание сказали, каждый в сторону нашу плевал и камень за камнем любовь убивал. Так в поле из камней сложилась гора, мазаром любви стала зваться она. Много воды с тех пор утекло, любовь же жива ханжам всем назло и помнит всех поименно живущих в ее долине Чинар влюбленных. Помнит она орды монголов, грозных сельджуков, разбойников, своры, караваны купцов из разных краев, величия и крахи царских родов. Помнит она ржанье коней и крики ослов, оружие, звон и стук топоров. Но стана ее не коснулся никто, священный мазар служил ей щитом. Город огромный, из стекла и бетона, вырос в долине Чинары моей. И в вечной молитве застыли ладони из обугленных временем ее бывших ветвей. Молит она небо и в зиму, и летом город ее беречь и хранить, чтобы новые люди, озаренные светом, и в радость, и в горе умели любить, чтоб под тенью ее собирались за чаем пожилые в знойные дни. Ну, а ночами, ночами, ночами лишь влюбленные были одни.

0: Я зашел сегодня в гости к Есенину на чае. Из книги не очень толстой он мне стихи читал. Тихо розы бегут по полям. Я слушал, затаив дыхание, боясь глотнуть остывший чай. Он мне пел про свои свидания и про Персию, где никогда не бывал. Тихо розы бегут по полям. Но сегодня мы были там вместе, по Ширазскому бродили базару, улыбались рыжему Есенину персы, а меня за местного все принимали. Мы были в гостях у Лалы, зашли по пути к Шагане, долго-долго мы там гуляли и лишь к утру возвратились в Душанбе. Тихо розы плывут по полям, синим светом Шираз осиянен.
1: Это какой синтез, да, вот есенинский, и по-есенински тоже написано. И вся эта картина, опять она всплыла, все вспомнили это знаменитое стихотворение, было очень приятно. У вас есть такая великолепная возможность вот обратиться к нашим соотечественникам, вот что бы вы им хотели сказать? Что бы вы хотели сказать вот нашему современнику?
0: Нашему современнику? У меня есть и поэтические послания к таджику, таджикистанцу. Так вот в двух словах могу сказать. Мои земляки, любимые мои таджикистанцы, не только таджики, я люблю все народы, населяющие эту прекрасную страну. Берегите друг друга. Вот что я хочу сказать. Берегите дружбу между близкими, между друзьями, между соседями. Дорожите, дорожите, пожалуйста, каждым днем. Ведь Омар Хайям и другие поэты наши все время говорили: цените вот дыхание вот этого глоток. Цените мир, цените вот покой, который ценой каких-то потерей нам достался. И старайтесь, молодые особенно, старайтесь учиться. Учиться у продвинутых, у более сейчас сильных народов, чтобы стать наравне со всеми, не быть в прислугах, чтобы быть достойными в этом мире и чтобы уважали нашу нацию. Нам надо быть вооруженными, вооруженными как словами, умом, так же и делами, то есть знаниями, культурой. Мы должны уметь и руками что-то делать лучше других, и создавать какие-то шедевры и произведения, как художники, как, например, как поэты-писатели, как строители, как, скажем, химики, физики, математики. В любой отрасли, мой дорогой слушатель, в какой бы вот, ты ни был, не существовал, какую бы ты ни избрал для себя деятельность, я желаю тебе успеха, я желаю, чтобы ты был, если не лучше всех, то чтобы не был ты хуже других. И дай Бог, дай Аллах вот, нам еще вот, долгое-долгое время мира и покоя, чтобы наша страна процветала, чтобы мы успели стать достойной, самодостаточной, сильной нацией.
1: Спасибо большое, уважаемые слушатели. Я еще раз напоминаю, у нас в гостях был русскоязычный поэт Таджикистана Саид Сангин.

«Мир дому твоему, Таджикистан». Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. «Мир дому твоему, Таджикистан».

о чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил, и какие цели скрываются за ними. Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Owozi Tojik в аналитических программах. Owozi Tojik.